побили камнями на детской площадке. Я ушел чуть живым, скрывался в чужом районе. Но собаки нашли мой след и грызут за пятки.

чувствую, чем вызываю злость. Никому не мешал, всю жизнь подчинял свой примус. Не брал их игрушек, не воровал их кость. Не перебегал им путь и не целился в спину. Да я даже не знаю.

должны же коты, пес возьми, во что-нибудь верить. Я мечтаю о лесе под грустным осенним дождем, спрятав свой хвост трубой за мусорный бак. Ведь любой дурак знает, кошке нужен дом, хотя б уголок.

боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я прямо не в гость.

0: Смоленской области 6 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В воскресенье 13 сентября ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер западной четверти, ночью и утром слабый, днем от 2 до 5 метров в секунду. Давление 745 миллиметров, существенно меняться не будет. Температура ночью плюс 3,5, местами по низинам заморски до 0, а днем 16-18 градусов тепла. В понедельник 14 сентября также без осадков и днем 17-19. Во вторник и в среду характер погоды не изменится, без дождей и днем до плюс 20-22.
1: На Infinity.

0: подобно зеркалу. Она отражает желания потребителя и усиливает привлекательность вашего товара.
1: Реклама. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселке Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Уборщица. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-18-45. Поселок Верхний Непровский, улица Советская, дом 30. Ремонтно-строительная фирма «Омега». Телефон 8-910-722-18-45. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: реклама та, которая заставляет вас захотеть попробовать продукт немедленно.
1: Давид Абрахамсон.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
4: Телефон рекламной службы Radio Infinity 8-910-712-105. Radio Infinity.
5: За удачу!

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: 13 сентября 1960 года состоялся первый симпозиум по бионике, который официально закрепил рождение новой науки. Бионика от греческого «бион» — элемент жизни, наука, пограничная между биологией и техникой, решающая инженерные задачи на основе анализа структуры и жизнедеятельности организмов. Бионика тесно связана с биологией, физикой, химией, кибернетикой и инженерными науками, электроникой, навигацией, связью, морским делом и другими. Прародителем бионики считают Леонардо да Винчи, которому принадлежит идея применения знаний о живой природе для решения инженерных задач. Его чертежи и схемы летательных аппаратов, например, орнитоптер, были основаны на строении крыла птицы. То есть он пытался построить летательный аппарат с машущими крыльями. В наше время по чертежам да Винчи неоднократно осуществляли моделирование орнитоптера. Бионика – прикладная наука, ее основу составляют исследования по моделированию различных биологических организмов, которые осуществляют на радиоэлектронной, электролитической, пневматической и других физико-химических основах.
2: 13 сентября свой профессиональный праздник отмечают мастера расчески и ножниц, парикмахеры. Кстати, люди данной профессии отмечают несколько профессиональных праздников. Парикмахеры также отмечают Международный день красоты, а еще по традиции вместе с другими представителями сферы услуг и День работников бытового обслуживания населения. Считается, что первые профессиональные цирюльники появились в Древнем Египте. Они обслуживали главным образом фараонов и их жен, красили, стригли волосы, сооружали из них сложные прически, которые сейчас можно увидеть на сохранившихся рисунках. У древнеегипетских парикмахеров были даже специальные инструменты, напоминающие современные бритвы и ножницы. Первые салоны по уходу за собой появились в Древней Греции. Знатные дамы могли привести здесь в порядок свои волосы и ногти. Известно, что каждую процедуру проводил отдельный человек, специально обученный раб. Новый этап в развитии парикмахерское ремесло получило в конце 19 века, когда появились первые профессиональные школы парикмахерского искусства, по окончании которых даже выдавались официальные дипломы. Само же слово «парикмахер» немецкого происхождения происходит от термина, который означал «мастер, изготавливающий парики». Впрочем, в Германии это слово уже не используется и считается устаревшим.
0: А в этот день события, ставшие историей.

Как легко измерить скорость в километрах в час? В морских или обычных милях? Это так легко, так понятно. А как измерить скорость жизни? Какова скорость проживания? 6 чашек кофе в день, 2 похода в кино в месяц, 3 деловых обеда и 1 вечеринка в неделю, 1,5 любовных приключения в сезон –

Новая любовница раз в два года. Мелкая ложь каждый час. Двое детей за всю жизнь. Неоконченное образование навсегда. На одну радость два несчастья. Ремонт дома раз в 8 лет. Одна настоящая любовь за всю жизнь. Что считать скоростью? Как понять, быстро живешь или нет? А как понять, что живешь на нейтральной скорости? Два выходных в неделю, месяц отпуска в год. Настоящая радость иногда. Одна душевная травма раз в 1.5 года. Простуда каждую весну. На одного найденного друга один потерянный. Парикмахерская раз в 3 недели. Спортзалы по вторникам и четвергам. Техосмотр машины регулярно. Командировки иногда. Стоматолог один раз в год. Похороны все чаще и чаще. Свадьбы все реже и реже. Веселый Новый год не каждый год. Свежая рубашка,

0: самые эффективные рекламные лозунги просты, понятны и глубоко откладываются в памяти.
1: Фрэнк Лунц.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 27 сентября – парк «Патриот». 19-20 сентября – Имперский Могилев и Королевский Гомель. 19-20 сентября – аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк за дополнительную плату – 15 700. 20 сентября – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября – Санкт-Петербург, праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию до. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

0: У всех знаков повысится интерес к зарубежной литературе. В этот день можно посетить иностранный музей, попробовать блюда экзотической кухни или с помощью мультиязычной социальной сети вступить в переписку с гражданином другого государства.
1: Звезды говорят. Овнам не рекомендуется принимать ответственные решения относительно дальнейшего будущего своих супружеских отношений. Сначала внимательно выслушайте все аргументы, которые представит в свое оправдание ваша провинившаяся вторая половинка.
0: Тельцам сегодня можно позволить себе чуть больше свободы в поступках. Смелость принесет вам потрясающие плоды не только в сердечных делах, но и в устранении разногласий с соседом. Этот человек должен узнать, на что вы способны в гневе.
1: Близнецам следует избегать всех сомнительного рода контактов. Особенно этот совет актуален для переписки в социальных сетях. Сегодня под видом нового друга к вам добавится отъявленный мошенник, который впоследствии принесет вам множество неприятностей.
0: Раки сегодня не будут нуждаться в присутствии рядом близких людей или единомышленников. Пока вы погружены в свой внутренний мир и заняты творчеством, вам не захочется отвлекаться ни на пустые разговоры, ни на звонки по телефону.
1: Львы посвятят этот день занятием благотворительностью. Вы старательно соберете ненужные вещи, чтобы затем отвезти их в детский дом, в приют для бездомных или в другое учреждение, призванное бескорыстно помогать нуждающимся.
0: Девы сегодня смогут насладиться бесконечным количеством романтики и любви. Вы, упиваясь вниманием со стороны своей второй половинки, поймаете себя на странной мысли, что подобный момент уже был в вашей жизни в первые дни после знакомства.
1: Весы проведут день, устраняя беспорядок в своем личном пространстве. Монотонность домашних дел вам порядком надоест, а потому вы включите громкую музыку и примитесь ритмично танцевать, мысленно представляя, что ваш дом внезапно превратился в танцплощадку.
0: Скорпионам необходимо отказаться от всех мероприятий, которые вызывают стойкую антипатию. Только так, устранив все раздражающие факторы, вам удастся провести выходные с ощутимой пользой для своего эмоционального здоровья.
1: Стрельцам сегодня суждено почувствовать первые симптомы малоприятной осенней простуды. Чтобы окончательно не разболеться, постарайтесь принять оперативные меры и не забывайте, что средства народной медицины далеко не всегда эффективны.
0: Козерогов в этот день кто-то намеренно попытается ввести в заблуждение. Не игнорируйте этот совет и тщательно проверяйте всю информацию, полученную сегодня, даже если эти сведения поступят вам от родственников или ближайших знакомых.
1: Водолеи проявят большой интерес к кухне народов мира. Вы пригласите свою вторую половинку в изысканный ресторан, чтобы вместе попробовать незнакомый шедевр кулинарного искусства, а также благородные напитки, прошедшие многолетнюю выдержку.
0: Рыбы проявят экстрасенсорные способности, разгадывая кроссворд или решая сложную головоломку. Впоследствии вы будете объяснять родным, что верный ответ вам подсказал

0: Смоленской области 7 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В воскресенье 13 сентября ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер западной четверти, ночью и утром слабый, днем от 2 до 5 метров в секунду. Давление 745 миллиметров, существенно меняться не будет. Температура ночью плюс 3,5, местами по низинам заморски до 0, а днем 16-18 градусов тепла. В понедельник 14 сентября также без осадков и днем 17-19. Во вторник и в среду характер погоды не изменится, без дождей и днем до плюс 20-22.
1: На Infinity.

0: мастерство рекламы заключается в умении представить обычное как экстраординарное.
1: Андреа Муруа.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете teplitsa-дорогобуш.рф. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 900.

Радио Infinity. Падай в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: реклама должна быть достаточно простой, чтобы заинтересовать, и достаточно сложной, чтобы вызвать любопытство.
1: Роджер Браун.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: ее реальности, заставляя вас поверить, что продукт способен решить любую проблему.
1: Эндрю Стентон.
2: Реклама. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
3: Радиостанция Инфинити.

0: сегодня день парикмахера. Древнейшая профессия мастера расчески и ножниц, людей скорее искусства, чем ремесла, насчитывает в России более 200 тысяч человек. Кроме дня торговли, парикмахеры решили отмечать свой собственный праздник, хотя истоки его неизвестны. По всей стране расположено более 70 тысяч парикмахерских, салонов красоты, и постоянно возникают новые и новые. За тысячелетия история цирюльников, начиная с Древнего Египта, никогда не прерывалась. Еще в те далекие времена парикмахеры, причесывающие египетских женщин, имели похожие на ножницы приспособления и различные виды расчесок и гребни для волос. День парикмахера не отмечается на государственном уровне, но, безусловно, этот праздник – очередной повод порадоваться и отдать дань любви и уважения людям, в совершенстве владеющим этим ремеслом. Без них было бы скучно жить в мире постоянных стрессов, они словно раскрашивают, но по-своему, нашу жизнь. Если у вас есть свой мастер, то вам сильно повезло, а если нет, ищите его немедленно, потому что он сможет менять вашу судьбу, и как психолог в том числе. Женщины, равно как и мужчины, из салона красоты зачастую выходят с поднятой самооценкой, потому что выглядят свежо, красиво, по-новому. От этого поднимается настроение и появляется уверенность в себе.
1: Радио Infinity.

0: Смоленской области 8 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте.
3: В воскресенье 13 сентября ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер западной четверти, ночью и утром слабый, днем от 2 до 5 метров в секунду. Давление 745 миллиметров, существенно меняться не будет. Температура ночью плюс 3,5, местами по низинам заморски до 0, а днем 16-18 градусов тепла. В понедельник 14 сентября также без осадков и днем 17-19. Во вторник и в среду характер погоды не изменится, без дождей и днем до плюс 20-22.
1: На Infinity.
2: Вы слушаете радиоканал «Радио Infinity». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: ощущение собственной значимости у слушателя.
1: Дэвид Айвс.
2: Реклама. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется: электросварщик, зарплата от 80 тысяч рублей, уборщица, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-18-45. Поселок Верхний Непровский, улица Советская, дом 30. Ремонтно-строительная фирма «Омега». Телефон 8-910-722-18-45. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-42-28.

0: искусство рекламы состоит в том, чтобы привлечь внимание клиента к товару, а не к самой рекламе.
1: Билл Бернбах.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
5: Радиостанция Инфинити.

0: каждая рекламная кампания – это попытка установить мост доверия между вашим товаром и покупателями.
1: Реклама.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
5: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 27 сентября – парк «Патриот». 19-20 сентября – Имперский Могилев и Королевский Гомель. 19-20 сентября – аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк за дополнительную плату – 15 700. 20 сентября – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября – Санкт-Петербург, праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист, рентгена, гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию до. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
6: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: У всех знаков повысится интерес к зарубежной литературе. В этот день можно посетить иностранный музей, попробовать блюда экзотической кухни или с помощью мультиязычной социальной сети вступить в переписку с гражданином другого государства.
1: Звезды говорят.
2: Овнам не рекомендуется принимать ответственные решения относительно дальнейшего будущего своих супружеских отношений. Сначала внимательно выслушайте все аргументы, которые представит в свое оправдание ваша провинившаяся вторая половинка.
0: Тельцам сегодня можно позволить себе чуть больше свободы в поступках. Смелость принесет вам потрясающие плоды не только в сердечных делах, но и в устранении разногласий с соседом. Этот человек должен узнать, на что вы способны в гневе.
2: Близнецам следует избегать всех сомнительного рода контактов. Особенно этот совет актуален для переписки в социальных сетях. Сегодня под видом нового друга к вам добавится отъявленный мошенник, который впоследствии принесет вам множество неприятностей.
0: Раки сегодня не будут нуждаться в присутствии рядом близких людей или единомышленников. Пока вы погружены в свой внутренний мир и заняты творчеством, вам не захочется отвлекаться ни на пустые разговоры, ни на звонки по телефону.
2: Львы посвятят этот день занятием благотворительностью. Вы старательно соберете ненужные вещи, чтобы затем отвезти их в детский дом, в приют для бездомных или в другое учреждение, призванное бескорыстно помогать нуждающимся.
0: Девы сегодня смогут насладиться бесконечным количеством романтики и любви. Вы, упиваясь вниманием со стороны своей второй половинки, поймаете себя на странной мысли, что подобный момент уже был в вашей жизни первые дни после знакомства.
2: Весы проведут день, устраняя беспорядок в своем личном пространстве. Монотонность домашних дел вам порядком надоест, а потом вы включите громкую музыку и приметесь ритмично танцевать, мысленно представляя, что ваш дом внезапно превратился в танцплощадку.
0: Скорпионам необходимо отказаться от всех мероприятий, которые вызывают стойкую антипатию. Только так, устранив все раздражающие факторы, вам удастся провести выходные с ощутимой пользой для своего эмоционального здоровья.
2: Стрельцам сегодня суждено почувствовать первые симптомы малоприятной осенней простуды. Чтобы окончательно не разболеться, постарайтесь принять оперативные меры и не забывайте, что средства народной медицины далеко не всегда эффективны.
0: Козерогов в этот день кто-то намеренно попытается ввести в заблуждение. Не игнорируйте этот совет и тщательно проверяйте всю информацию, полученную сегодня, даже если эти сведения поступят вам от родственников или ближайших знакомых.
2: Водолеи проявят большой интерес к кухне народов мира. Вы пригласите свою вторую половинку в изысканный ресторан, чтобы вместе попробовать незнакомый шедевр кулинарного искусства, а также благородные напитки, прошедшие многолетнюю выдержку.
0: Рыбы проявят экстрасенсорные способности, разгадывая кроссворд или решая сложную головоломку. Впоследствии вы будете объяснять родным, что верный ответ вам подсказала,

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Производство «Лады Азимут» стартует 18 сентября. Об этом рассказал один из дилеров «АвтоВАЗа». На заводе информацию пока не подтвердили. Напомним, «Азимут» — это первый собственный кроссовер «Лады». Ряд опций на нем «АвтоВАЗ» внедряет впервые. Например, панорамную крышу, боковые шторки безопасности, двухзонный климат и не только. Полноприводный Tenet Plus L6 поступит в продажу в конце года. У него будет более мощный двигатель на 150 лошадиных сил и 7-ступенчатый робот. Аналогичную технику ранее получил другой полноприводный кроссовер холдинга AGR Geland J6. Цены пока неизвестны. Расширит ли комплектацию, пока тоже не сообщается. Geland впервые вошел в топ-10 российского рынка. В августе продали 2356 машин. Этого хватило для 10-го места с небольшим отставанием от Toyota и Mazda. Их возят параллельным импортом. Самой популярной маркой в России остается Lada. На второй строчке идет Havail, на третьей с небольшим отставанием Tenet. 10 лет назад 500 лошадиных сил казались уделом владельцев элитных суперкаров. Сегодня этой мощностью никого не удивишь. Такой табун есть под капотом у каждого владельца кроссоверов Voya, Lisian и Way. Таких машин на улицах крупных городов десятки тысяч. Но нужны ли 500 лошадиных сил тем, кто по пробкам ездит на машине только из дома на работу? Вопрос на обсуждение в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, не гвоздя вам ни жезла.

0: Если хочешь понравиться своему покупателю, расскажи о своем товаре интересную историю.
1: Артур Фридман.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете teplitsa-dorogobuzh.rf.
3: ПАО «Дорогобуш» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, водителя грузового парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
2: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
4: Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
5: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Одна картинка порой заменяет тысячу слов. Одна красивая фраза в рекламе сделает то же самое.
1: Гарольд Иннес.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Цех полимерной продукции ПАО «Драгобуш» приглашает на работу сварщика пластмасс, печатников лексографской печати, наладчика машин и автоматических линий, машиниста гранулирования пластических масс, выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей, система дополнительного премирования, доставка корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-97-40 и 8-910-722-58-05.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: Новости спорта. На открытом чемпионате США Елена Рыбакина впервые победила в финале, обыграв в трех партиях Арину Соболенко. В мужском одиночном разряде Карен Хачанов завершил выступление на турнире в полуфинале, проиграв в трех партиях Александру Звереву из Германии. В воскресенье Зверев поборется за главный приз с американским теннисистом Беном Шолтоном, который в четырех сетах выиграл у соотечественника Фрэнсиса Тиафо. В финале US Open среди девушек россиянка Анна Пушкарева уступила первой ракетке мира среди юниоров Синжань Сунь. Матч завершился со счетом 6-4-4-6-6-0 в пользу теннисистки из Китая. Напомним, что эти же соперницы играли в финале юниорского Уимблдона, и тогда Пушкарева взяла верх. Хоккеисты московского «Спартака» держали свою самую крупную победу за всю историю выступления в континентальной хоккейной лиге. Красно-белые со счетом 8-0 выиграли на своей площадке у «Северстали» и в западной конференции находятся в лидирующей группе команд. Следующая игра у «Спартаковцев» – выездная в Магнитогорске против «Металлурга». В других матчах КХЛ один из лидеров регулярки «СКА» на выезде со счетом 1-0 обыграл «Сочи». Хабаровский «Амур» добился первого успеха в новом сезоне, переиграв в гостях 3-1 «Барыс». И принципиальнейший матч одноклубников московских и минских «Динамовцев» завершил со счетом 3-2 «Пубулитом». Сильнее оказалась в этот раз московская «Динамо». В молодежной хоккейной лиге действующий обладатель Кубка Харламов Ярославский «Локо» сделал первую осечку, уступив в гостях со счетом 2-3 в Череповце «Алмазу». В следующие выходные «Локо» дважды сыграет с молодежной командой московского «Динамо». В российской премьер-лиге московские «Динамовцы» принимали Оренбург и смогли взять верх со счетом 1-0, забив мяч на последней минуте матча. Это при том, что в начале второго тайма игрок столичной команды Максим Осипенко не реализовал пенальти. Гости в компенсированное к матчу время получили две красные карточки и доигрывали встречу в девятером. Чемпион «Зенит» сыграл дома с «Локомотивом» и, уступая после первого тайма, один мяч, забил два во втором и выиграл со счетом 2-1. ЦСКА ЦСКА потерял важные турнирные баллы, сыграв на своем поле 1-1 с Рубином. Воронежский «Факел» был близок к первой победе в чемпионате, ведя дома с разницей в 2 мяча с «Балтикой», упустил победу уже в компенсированное время. Итог 2-2, ничья. Баскетболисты ЦСКА в Турции на так называемом «Глория Кап» провели матч с местным клубом «Тофаш», который возглавляет бывший тренер армейцев Эмил Райкович из Северной Македонии. ЦСКА проиграл 91-102. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Успех рекламы определяется не громкостью, а точностью попадания в душу вашего потребителя.
1: Реклама. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации, доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского, бесплатные обеды в столовой предприятия, оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
2: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105. Радио Инфинити. За твою победу.

они все уходили, как мечты, не успевшие сбыться. Как отец, когда тебе было 8, как брат, когда только женился. Но ты больше не плачешь по тем, кого даже не вспомнить добрым словом. Научилась прощать, но

0: сегодня день парикмахера. Древнейшая профессия мастера расчески и ножниц, людей скорее искусства, чем ремесла, насчитывает в России более 200 тысяч человек. Кроме дня торговли, парикмахеры решили отмечать свой собственный праздник, хотя истоки его неизвестны. По всей стране расположено более 70 тысяч парикмахерских, салонов красоты, и постоянно возникают новые и новые. За тысячелетия история цирюльников, начиная с Древнего Египта, никогда не прерывалась. Еще в те далекие времена парикмахеры, причесывающие египетских женщин, имели похожие на ножницы приспособления и различные виды расчесок и гребни для волос. День парикмахера не отмечается на государственном уровне, но, безусловно, этот праздник – очередной повод порадоваться и отдать дань любви и уважения людям, в совершенстве владеющим этим ремеслом. Без них было бы скучно жить в мире постоянных стрессов, они словно раскрашивают, но по-своему, нашу жизнь. Если у вас есть свой мастер, то вам сильно повезло, а если нет, ищите его немедленно, потому что он сможет менять вашу судьбу, и как психолог в том числе. Женщины, равно как и мужчины, из салона красоты зачастую выходят с поднятой самооценкой, потому что выглядят свежо, красиво, по-новому. От этого поднимается настроение и появляется уверенность в себе.
1: Наш адрес в интернете – radioinfinity.rf.

0: знают, чего хотят, пока им это не показать.
1: Стив Джобс.
2: Реклама. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселке Верхний Днепровский. Записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется: электросварщик, зарплата от 80 тысяч рублей, уборщица, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-18-45. Поселок Верхний Днепровский, улица Советская, дом 30. Ремонтно-строительная фирма «Омега». Телефон 8-910-722-18-45. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. ПАО «Драгобуш» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность предоставления жилья, доплата за аренду жилья. Участие в корпоративной ипотечной программе. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.

0: Контекстная реклама рождается в муках творца, но приносит радость тысячам покупателей.
1: Максим Горький.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
4: Ремонтно-механическое производство ПАО «Драгобуж» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8.

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: 13 сентября 1960 года состоялся первый симпозиум по бионике, который официально закрепил рождение новой науки. Бионика от греческого «бион» — элемент жизни, наука, пограничная между биологией и техникой, решающая инженерные задачи на основе анализа структуры и жизнедеятельности организмов. Бионика тесно связана с биологией, физикой, химией, кибернетикой и инженерными науками, электроникой, навигацией, связью, морским делом и другими. Прародителем бионики считают Леонардо да Винчи, которому принадлежит идея применения знаний о живой природе для решения инженерных задач. Его чертежи и схемы летательных аппаратов, например, орнитоптер, были основаны на строении крыла птицы. То есть он пытался построить летательный аппарат с машущими крыльями. В наше время по чертежам да Винчи неоднократно осуществляли моделирование орнитоптера. Бионика – прикладная наука, ее основу составляют исследования по моделированию различных биологических организмов, которые осуществляют на радиоэлектронной, электролитической, пневматической и других физико-химических основах.
2: 13 сентября свой профессиональный праздник отмечают мастера расчески и ножниц, парикмахеры. Кстати, люди данной профессии отмечают несколько профессиональных праздников. Парикмахеры также отмечают Международный день красоты, а еще по традиции вместе с другими представителями сферы услуг и День работников бытового обслуживания населения. Считается, что первые профессиональные цирюльники появились в Древнем Египте. Они обслуживали главным образом фараонов и их жен, красили, стригли волосы, сооружали из них сложные прически, которые сейчас можно увидеть на сохранившихся рисунках. У древнеегипетских парикмахеров были даже специальные инструменты, напоминающие современные бритвы и ножницы. Первые салоны по уходу за собой появились в Древней Греции. Знатные дамы могли привести здесь в порядок свои волосы и ногти. Известно, что каждую процедуру проводил отдельный человек, специально обученный раб. Новый этап в развитии парикмахерское ремесло получило в конце 19 века, когда появились первые профессиональные школы парикмахерского искусства, по окончании которых даже выдавались официальные дипломы. Само же слово «парикмахер» немецкого происхождения происходит от термина, который означал «мастер, изготавливающий парики». Впрочем, в Германии это слово уже не используется и считается устаревшим.
0: А в этот день события, ставшие историей. Радиостанция «Инфи».

0: реклама – двигатель торговли. Искусство массового убеждения.
1: Владимир Маяковский.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7, телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 27 сентября – парк «Патриот». 19-20 сентября – Имперский Могилев и Королевский Гомель. 19-20 сентября – аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк за дополнительную плату – 15 700. 20 сентября – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября – Санкт-Петербург, праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донора. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

0: всех знаков повысится интерес к зарубежной литературе. В этот день можно посетить иностранный музей, попробовать блюда экзотической кухни или с помощью мультиязычной социальной сети вступить в переписку с гражданином другого государства.
1: Звезды говорят. Овнам не рекомендуется принимать ответственные решения относительно дальнейшего будущего своих супружеских отношений. Сначала внимательно выслушайте все аргументы, которые представит в свое оправдание ваша провинившаяся вторая половинка.
0: Тельцам сегодня можно позволить себе чуть больше свободы в поступках. Смелость принесет вам потрясающие плоды не только в сердечных делах, но и в устранении разногласий с соседом. Этот человек должен узнать, на что вы способны в гневе.
1: Близнецам следует избегать всех сомнительного рода контактов. Особенно этот совет актуален для переписки в социальных сетях. Сегодня под видом нового друга к вам добавится отъявленный мошенник, который впоследствии принесет вам множество неприятностей.
0: Раки сегодня не будут нуждаться в присутствии рядом близких людей или единомышленников. Пока вы погружены в свой внутренний мир и заняты творчеством, вам не захочется отвлекаться ни на пустые разговоры, ни на звонки по телефону.
1: Львы посвятят этот день занятиям благотворительностью. Вы старательно соберете ненужные вещи, чтобы затем отвезти их в детский дом, в приют для бездомных или в другое учреждение, призванное бескорыстно помогать нуждающимся.
0: Девы сегодня смогут насладиться бесконечным количеством романтики и любви. Вы, упиваясь вниманием со стороны своей второй половинки, поймаете себя на странной мысли, что подобный момент уже был в вашей жизни в первые дни после знакомства.
1: Весы проведут день, устраняя беспорядок в своем личном пространстве. Монотонность домашних дел вам порядком надоест, а потому вы включите громкую музыку и приметесь ритмично танцевать, мысленно представляя, что ваш дом внезапно превратился в танцплощадку.
0: Скорпионам необходимо отказаться от всех мероприятий, которые вызывают стойкую антипатию. Только так, устранив все раздражающие факторы, вам удастся провести выходные с ощутимой пользой для своего эмоционального здоровья.
1: Стрельцам сегодня суждено почувствовать первые симптомы малоприятной осенней простуды. Чтобы окончательно не разболеться, постарайтесь принять оперативные меры и не забывайте, что средства народной медицины далеко не всегда эффективны.
0: Козерогов в этот день кто-то намеренно попытается ввести в заблуждение. Не игнорируйте этот совет и тщательно проверяйте всю информацию, полученную сегодня, даже если эти сведения поступят вам от родственников или ближайших знакомых.
1: Водолеи проявят большой интерес к кухне народов мира. Вы пригласите свою вторую половинку в изысканный ресторан, чтобы вместе попробовать незнакомый шедевр кулинарного искусства, а также благородные напитки, прошедшие многолетнюю выдержку.
0: Рыбы проявят экстрасенсорные способности, разгадывая кроссворд или решая сложную головоломку. Впоследствии вы будете объяснять родным, что верный ответ вам подсказал.

0: Новости спорта.
1: Представляющий Казахстан Елена Рыбакина, теперь уже де-факто первая ракетка мира, впервые пробилась в финал открытого чемпионата США, где сыграла с экс-первой ракеткой мира Ариной Соболенко, чемпионкой US Open двух последних лет. Рыбакина выиграла в трех сетах и сходу стала победительницей турнира. На чемпионате мира по баскетболу среди женских команд сборная Франции за всю историю турнира впервые вышла в финал, уверенно обыграв со счетом 86-64 немецких баскетболисток. В другом полуфинале встречались США и Испания. Американки смогли добиться успеха с небольшим преимуществом 76-66 и в пятый раз подряд на мундиалях выступят в главном матче соревнований. На нынешнем чемпионате Европы по волейболу среди мужских команд не перестает удивлять сборная Украины, которая во всех трех турах одержала победы, причем накануне обыграв вице-чемпиона мира Болгарию в четырех партиях. Что касается фаворитов, то в трех партиях Италия обыграла Грецию, Франция – турецких волейболистов, а Польша – Израиль. Чемпионы английской премьер-лиги футболисты Арсенала продолжают побеждать в каждом матче, а позади уже 4 тура. Канониры на чужом поле взяли верх 1-0 над Сандерлендом. Интересно, что футболисты Сандерленда во втором тайме при счете 0-0 не смогли реализовать 11-метровый. Халл-Сити, от которого такой прыти не ожидал никто, наверное, в этом туре встречался в Лондоне с Челси. Гости нахватали большое количество желтых карточек, но матч смогли завершить ничью 2-2. Астон Вилла потерпела третье поражение в 4 играх, на этот раз проиграв дома 1-2 Ноттингему. В ничью 0-0 сыграли Тоттенхэм с Эвертоном и Ливерпуль с Фулхэмом. В испанской Ла-Лиге после неожиданного проигрыша в прошлом туре Бетису мадридский Реал с удвоенной энергией провел матч против гостей из Рая Вальекано и победил со счетом 4-1. Мбаппе в этой игре забил 2 мяча и сделал голевую передачу. В итальянской серии А один из лидеров Милан смог отыграться в гостях с Лацио с 0-2. Встреча завершилась в ничью 2-2. В саудовской Пролиге чемпион Аль-Наср с Роналду в составе не смог обыграть команду Аль-Халидж, которая еще не одержала ни одной победы в нынешнем чемпионате. Итог встречи 1-1. Роналду не забивал в этой игре, и Аль-Наср пока замыкают тройку сильнейших турнира. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: понимать своего клиента настолько хорошо, чтобы предлагать ему тот самый товар, о котором он еще сам не подозревает.
1: Рональд Рейган.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: делает вашу рекламу заметной, способность выделяться на фоне остальных.
1: Татьяна Толстая.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: «Радио Инфинити».

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Производство «Лады Азимут» стартует 18 сентября. Об этом рассказал один из дилеров «АвтоВАЗа». На заводе информацию пока не подтвердили. Напомним, «Азимут» — это первый собственный кроссовер «Лады». Ряд опций на нем «АвтоВАЗ» внедряет впервые. Например, панорамную крышу, боковые шторки безопасности, двухзонный климат и не только. Полноприводный Tenet Plus L6 поступит в продажу в конце года. У него будет более мощный двигатель на 150 лошадиных сил и 7-ступенчатый робот. Аналогичную технику ранее получил другой полноприводный кроссовер холдинга AGR Gelland J6. Цены пока неизвестны. Расширит ли комплектацию, пока тоже не сообщается. Gelland впервые вошел в топ-10 российского рынка. В августе продали 2356 машин. Этого хватило для 10-го места с небольшим отставанием от Toyota и Mazda. Их возят параллельным импортом. Самой популярной маркой в России остается Lada. На второй строчке идет Havail, на третьей с небольшим отставанием Tenet. 10 лет назад 500 лошадиных сил казались уделом владельцев элитных суперкаров. Сегодня этой мощностью никого не удивишь. Такой табун есть под капотом у каждого владельца кроссоверов Voya, Lisian и Way. Таких машин на улицах крупных городов десятки тысяч. Но нужны ли 500 лошадиных сил тем, кто по пробкам ездит на машине только из дома на работу? Вопрос на обсуждение в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, не гвоздя вам ни жезла.

0: привлекают людей. Поэтому в рекламе рассказывайте интересные истории о вашем продукте.
1: Марк Цукерберг.
2: Реклама. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.

сегодня день парикмахера. Древнейшая профессия мастера расчески и ножниц, людей скорее искусства, чем ремесла, насчитывает в России более 200 тысяч человек. Кроме дня торговли, парикмахеры решили отмечать свой собственный праздник, хотя истоки его неизвестны. По всей стране расположено более 70 тысяч парикмахерских, салонов красоты, и постоянно возникают новые и новые. За тысячелетия история цирюльников, начиная с Древнего Египта, никогда не прерывалась. Еще в те далекие времена парикмахеры, причесывающие египетских женщин, имели похожие на ножницы приспособления и различные виды расчесок и гребни для волос. День парикмахера не отмечается на государственном уровне, но, безусловно, этот праздник – очередной повод порадоваться и отдать дань любви и уважения людям, в совершенстве владеющим этим ремеслом. Без них было бы скучно жить в мире постоянных стрессов, они словно раскрашивают, но по-своему, нашу жизнь. Если у вас есть свой мастер, то вам сильно повезло, а если нет, ищите его немедленно, потому что он сможет менять вашу судьбу, и как психолог в том числе. Женщины, равно как и мужчины, из салона красоты зачастую выходят с поднятой самооценкой, потому что выглядят свежо, красиво, по-новому. От этого поднимается настроение и появляется уверенность в себе.

0: Смоленской области 12 часов.
1: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыкальный портал ТОП-ХИТ и Настя Негода

друзья, всем привет! В эфире главный хит-парад страны, который называется Топ Хит Чарт, и я его ведущая, певица и актриса Настя Негода. Как всегда, в ближайший час мы послушаем главные хиты радио-интернета этой недели, и, конечно, я представлю вам самые яркие новинки. И самая главная новинка нашего чарта сегодня – новый хит Андрея Звонкова, который называется «Красота». На этой неделе трек впервые вошел в топ-100 хитов российского радиоэфира, а это, согласитесь, отличный повод для того, чтобы открыть им нашу сегодняшнюю программу. Встречайте «Красоту» Звонкова.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Звонкого в нашем эфире сменяет коллаборация, в которой приняли участие Ваня Дмитриенко, группа «Мальбек» и молодая певица Сюзанна. «Отражение» — так называется их трек, выпущенный в конце августа. Трек стоит в ротации уже более чем на 100 радиостанциях России и имеет все шансы стать одним из главных хитов этой осени. Ваня Дмитриенко, «Мальбек» и Сюзанна, «Отражение». Встречайте!

0: Негодяй.
1: Друзья, на 10-м месте сегодня у нас Лера Беарвульф с песней «Феникс». В отличие от «Феникса» в исполнении Басты с Полиной Гагариной, «Феникс Беарвульф» уже состоявшийся мегахит. Трек побывал в топ-3 интернет-чарта России и в топ-20 чарта радиохитов. Набрал сотни тысяч эфиров и десятки миллионов просмотров в интернете. Но сегодня он у нас хоть и на почетном, но только на

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, в эфире Топ-хит-чарт, который для вас сегодня веду я, Настя Негода. И у нас на очереди еще один фрешмен со своим большим хитом. Вы, наверное, догадались, что я говорю про Славу Лапа из Беларуси, который выступает под псевдонимом Polyflame. Его мегахит «Тонул», судя по всему, может стать самым популярным треком на радио в 2026 году. И никакая Луиза Филиппа Киркорова его догнать не поможет. Но я забегаю вперед, ведь лучшие хиты года Топ-хит назовет только в конце ноября на церемонии Топ-хит Music Awards. На текущий же момент он прозвучал в эфире уже под 900 тысяч раз, и я с удовольствием ставлю в его

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, на восьмом месте у нас расположилась Мари Краймбрери с треком «Давай не ждать». Марина сегодня одна из главных поп-исполнительниц в России. Ее хит «Давай не ждать» за полгода с момента релиза прозвучал на радио более 700 тысяч раз. По данным, топ-хит на сегодня – это самый популярный радиохит 2026 года женским

0: реклама воспринимается зрителем интуитивно, словно давно знакомая мелодия.
1: Джошуа Белл.
2: Реклама. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселке Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Уборщица. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-18-45. Поселок Верхний Непровский, улица Советская, дом 30. Ремонтно-строительная фирма «Омега». Телефон 8-910-722-18-45. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
5: Лучшие хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
6: Друзья, с вами актриса, певица, телеведущая Настя Негода. И сегодня я, как всегда, представляю вам треки молодых артистов, которые лучше всего протестировались и собрали больше всего позитивных откликов на tophit.ru. Но это еще не все. Некоторые из представленных новинок прозвучат на концерте Top Hit Live 17 сентября в Москве, который проведу я. Ура! Но об этом я расскажу чуть позже. А пока слушайте молодые голоса, лайкайте и добавляйте их в свои плейлисты. Поехали! Без сожаления, Тимран и Зел, победитель голосования ВК.

0: рецептов Hit Life также что-то прикладывает.
1: Лучшие хиты недели в программе Top Hit Chart с Настей Негодой.
0: Но прямо сейчас Акмаль Хаджиниязов, мой самый настоящий краш, появляется в нашем хит-параде со своим новым хитом «Любовная». Этот трек стоит в ротации на сотни радиостанций и уже набрал миллионы стримов в интернете. И вот, та-дам, вошел на этой неделе в двадцатку самых популярных интернет-хитов России. Слушаем Акмаля и признаемся в любви.
2: Седьмое место.
3: Нам так лучше, в городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: страстей негодой.
1: На 6-й позиции сегодня я зажигаю лампочки группы Артик и Асти. Лампочки стремительно завирусились в ТикТок, встали в горячую ротацию на 120 радиостанциях, собрали десятки миллионов стримов и вошли в топ-5 популярных хитов интернета. А у нас сегодня лампочки Артик.

0: Годой.
1: Пятерку лидеров у нас открывает аранжировщик, продюсер и исполнитель Кирилл Ермаков, которого мы знаем как Лирика. Лирик – мультижанровый артист, платиновый музыкальный продюсер и автор многочисленных хитов Мота, Зиверт, Мэри Гу, Клавы Коки, групп «Три дня дождя» и «Руки вверх». Ну а в прошлом году Лирик громко заявил о себе со своим сольным материалом. Его танцевальный фанк «Аутентичность» стал одним из самых заметных хитов этого лета. По сюжету в этой песне Лирик в игровой форме подкатывает к своей возлюбленной. Ну а что из этого получилось, мы узнаем, включив этот

0: технологии позволяют делать рекламу невидимой, но ее влияние остается ощутимым.
1: Роберт Гревел.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-912-712-105.
5: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
6: Четвертое место нашего чарта сегодня уходит Юли Зиверт и ее суперхиту «Газ». Снова и снова напоминаю, что Зиверт и Мари Краймбрери – главные претендентки в соревновании за корону российской поп-принцессы. Ну а кто станет лучше, мы с вами узнаем в ноябре 2026 года на церемонии вручения музыкальных премий Top Hit Music Awards. А прямо сейчас Зиверт и ее «Газ» продолжают наш хит-парад.

0: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Привет всем, кто присоединился к нам только что. В эфире «Топ Хит Чарт» и я, Настя Негода, в качестве его ведущей. И прежде чем мы перейдем к звездной тройке главных хитов недели, я представляю вам эксклюзивную нарезку абсолютно новых звездных хитов, некоторые из которых еще только готовятся встать в ротацию. Не забывайте лайкать понравившиеся треки на tophit.ru, в группе «Топ Хит» во ВКонтакте и в телеграм-канале «Топ Хит». Именно от вас зависит судьбы новых песен и, конечно, их исполнителей. Если не любишь, умей.

0: Великолепная рекламная кампания создает миф, а потом превращает его в реальность.
1: Билл Хейден.
0: Реклама.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
5: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 19-20 сентября. Имперский Могилев и Королевский Гомель. 14 500 рублей. 19 сентября. Завидово Аква и СПА. Новый и самый современный аквапарк в России. 9250. 19 сентября и 22 ноября. Паломничество к Матронушке. 5000. 19-20 сентября. Аквапарк Лебяжий в Минске. 15 700. 20 сентября. Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка 6900. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург. Праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. 26 сентября Тверь плюс Ржев. Теплоходная прогулка. 26 сентября Вихляндия и Оптина пустынь. 27 сентября Парк Патриот и музейная площадка номер 1 с техникой. 27 сентября Истра. Новый Иерусалим. Савино-Старожевский монастырь. 27 сентября усадьба Лесли. Экскурсия по территории и интерьерам усадьбы, чаепитие, мастер-класс, рисунок кофе. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
6: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61.
7: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию дома. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
8: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.
9: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
10: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
11: Вот такие треки зарелизили на этой неделе наши звезды. И мы переходим к пьедесталу почета «Топ Хит». Это, конечно, не зал славы рок-н-ролла, но все же. И бронзу у нас сегодня уходит мега-коллаборации Тани Ткачук из группы «Моя Мишель» и «Басты». Не успели они в июле зарелизить совместный трек «Если я буду танцевать», как опа, и трек играет отовсюду. И самое главное, возглавляет интернет и даже немножечко радиочарты. В общем, почет, уважение и танцы до утра с «Бастой» и «Моей Мишелью».

0: Топ Хит Чарт с Настей Негодой.
1: Серебро этой недели группы «Градусы», чей трек «На ресницах» уверенно входит в тройку самых популярных радиохитов уже 4 недели подряд. 250 радиостанций играют этот трек. Он набрал уже более 400 тысяч эфиров, и парни не собираются останавливаться. Я от всей души поздравляю ребят с таким мощным хайпом вокруг их песни и с удовольствием включаю этот трек «Градусы», «На ресницах». Слушаем.

0: Негодой.
1: Друзья, с вами в эфире актриса, певица, телеведущая Настя Негода. И сейчас наступает тот самый момент, когда я должна объявить лучшие хиты этой недели в программе Топ Хит Чарт. И наше золото сегодня получает Катя Айова и ее новый хит «Мы». Я уже рассказывала вам о том, что в поисках вдохновения для этого трека Катя обращалась к классическим стихам. Много думала о жизни и о любви и вынашивала эту песню. В итоге слова Кати звучат как признание женщины, которая слишком хорошо знает цену и поцелуем, и тишине рядом с любимым. Поздравляю Айову с долгожданной победой и с удовольствием жму кнопку play.
0: Лидер ТОП

0: друзья, вот так выглядела популярная российская музыка на этой неделе. В течение последней части с вами была я, актриса, певица и телеведущая Настя Негода, а еще ведущая вашего любимого хит-парада Топ Хит Чарт. Еще раз напоминаю, что 17 сентября в Москве состоится концерт Топ Хит Лайв, где Топ Хит и Сферу будут подводить музыкальные итоги лета, представлять новых артистов, их новые хиты, а я буду вести этот концерт в компании с супер-артистом СТ. Но прямо сейчас пришла пора прощаться. Всех люблю, обнимаю, до новых встреч в эфире и на моих концертах. Пока-пока.
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах Топ Хит Чарта ровно через неделю.

0: Реклама подобна зеркалу. Она отражает желания потребителя и усиливает привлекательность вашего товара. Реклама.
1: Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
2: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Инфинити.

0: покупатель покупает не товар, а бренд.
1: Томас Хайн.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: Новости спорта.
7: На открытом чемпионате США Елена Рыбакина впервые победила в финале, обыграв в трех партиях Арину Соболенко. В мужском одиночном разряде Карен Хачанов завершил выступление на турнире в полуфинале, проиграв в трех партиях Александру Звереву из Германии. В воскресенье Зверев поборется за главный приз с американским теннисистом Беном Шолтоном, который в четырех сетах выиграл у соотечественника Фрэнсиса Тиафо. В финале US Open среди девушек россиянка Анна Пушкарева уступила первой ракетке мира среди юниоров Синжань Сунь. Матч завершился со счетом 6-4, 4-6, 6-0 в пользу теннисистки из Китая. Напомним, что эти же соперницы играли в финале юниорского Уимблдона, и тогда Пушкарева взяла верх. Хоккеисты московского «Спартака» держали свою самую крупную победу за всю историю выступления в континентальной хоккейной лиге. Красно-белые со счетом 8-0 выиграли на своей площадке у «Северстали» и в западной конференции находятся в лидирующей группе команд. Следующая игра у «Спартаковцев» – выездная в Магнитогорске против «Металлурга». В других матчах КХЛ один из лидеров регулярки «СКА» на выезде со счетом 1-0 обыграл «Сочи». Хабаровский «Амур» добился первого успеха в новом сезоне, переиграв в гостях 3-1 «Барыс». И принципиальнейший матч одноклубников московских и минских «Динамовцев» завершил со счетом 3-2 «Пубулитом». Сильнее оказалась в этот раз московская «Динамо». В молодежной хоккейной лиге действующий обладатель Кубка Харламова Ярославский «Локо» сделал первую осечку, уступив в гостях со счетом 2-3 в Череповце «Алмазу». В следующие выходные «Локо» дважды сыграет с молодежной командой московского «Динамо». В российской премьер-лиге московские «Динамовцы» принимали «Оренбург» и смогли взять верх со счетом 1-0, забив мяч на последней минуте матча. Это при том, что в начале второго тайма игрок столичной команды Максим Осипенко не реализовал пенальти. Гости в компенсированное к матчу время получили две красные карточки и доигрывали встречу в девятером. Чемпион «Зенит» сыграл дома с «Локомотивом» и, уступая после первого тайма один мяч, забил два во втором и выиграл со счетом 2-1. ЦСКА потерял важные турнирные баллы, сыграв на своем поле 1-1 с «Рубином». Воронежский «Факел» был близок к первой победе в чемпионате, ведя дома с разницей в два мяча с «Балтикой», упустил победу уже в компенсированное время. Итог 2-2, ничья. Баскетболисты ЦСКА в Турции на так называемом «Глория Кап» провели матч с местным клубом «Тофаш», который возглавляет бывший тренер армейцев Эмил Райкович из Северной Македонии. ЦСКА проиграл 91-102. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
5: Радио «Инфинити». С нами тепло.

0: критерий качественной рекламы стремление к постоянному совершенствованию и поиску лучших решений для покупателя. Реклама.
1: Инженерный центр «Дорогобуш Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты. Труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
2: Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
3: Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться в поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50. 59.

0: причесывающие египетских женщин имели похожие на ножницы приспособления и различные виды расчесок и гребни для волос. День парикмахера не отмечается на государственном уровне, но, безусловно, этот праздник – очередной повод порадоваться и отдать дань любви и уважения людям, в совершенстве владеющим этим ремеслом. Без них было бы скучно жить в мире постоянных стрессов, они словно раскрашивают, но по-своему, нашу жизнь. Если у вас есть свой мастер, то вам сильно повезло, а если нет, ищите его немедленно, потому что он сможет менять вашу судьбу, и как психолог в том числе. Женщины, равно как и мужчины, из салона красоты зачастую выходят с поднятой самооценкой, потому что выглядят свежо, красиво, по-новому. От этого поднимается настроение и появляется уверенность в себе.
1: Радиостанция Infinity.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Производство «Лада Азимут» стартует 18 сентября. Об этом рассказал один из дилеров «АвтоВАЗа». На заводе информацию пока не подтвердили. Напомним, «Азимут» — это первый собственный кроссовер «Лады». Ряд опций на нем «АвтоВАЗ» внедряет впервые. Например, панорамную крышу, боковые шторки безопасности, двухзонный климат и не только. Полноприводный Tenet Plus L6 поступит в продажу в конце года. У него будет более мощный двигатель на 150 лошадиных сил и 7-ступенчатый робот. Аналогичную технику ранее получил другой полноприводный кроссовер холдинга AGR Geland J6. Цены пока неизвестны. Расширит ли комплектацию, пока тоже не сообщается. Geland впервые вошел в топ-10 российского рынка. В августе продали 2356 машин. Этого хватило для 10-го места с небольшим отставанием от Toyota и Mazda. Их возят параллельным импортом. Самой популярной маркой в России остается Lada. На второй строчке идет Havail, на третьей с небольшим отставанием Tenet. 10 лет назад 500 лошадиных сил казались уделом владельцев элитных суперкаров. Сегодня этой мощностью никого не удивишь. Такой табун есть под капотом у каждого владельца кроссоверов Voya, Lisian и Way. Таких машин на улицах крупных городов десятки тысяч. Но нужны ли 500 лошадиных сил тем, кто по пробкам ездит на машине только из дома на работу? Вопрос на обсуждение в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер TU-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Ваше рекламное послание должно звучать ясно и громко. Иначе оно затеряется среди шума.
1: Ричард Брэнсон.
2: Реклама. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся, поселок Верхненепровский. Записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется: электросварщик, зарплата от 80 тысяч рублей, уборщица, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-18-45. Поселок Верхненепровский, улица Советская, дом 30. Ремонтно-строительная фирма «Омега». Телефон 8-910-722-18-45. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. ПАО «Драгобуш» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, водителя грузового парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.

0: пользователь избалован выбором, а значит, в вашей рекламе важна каждая деталь.
1: Виктор Ерофеев.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Цех полимерной продукции ПАО «Драгобуж» приглашает на работу сварщика пластмасс, печатника флексографской печати, наладчика машин и автоматических линий, машиниста гранулирования пластических масс, выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей, система дополнительного премирования, доставка корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: А в этот день события, ставшие историей.
5: Во второе воскресенье сентября в России отмечается День танкиста, профессиональный праздник танкистов и танкостроителей, который ведет свою историю с советских времен. После окончания Второй мировой войны и вознаменования больших заслуг бронетанковых и механизированных войск в разгроме противника в годы Великой Отечественной войны и за заслуги танкостроителей в оснащении вооруженных сил страны бронетанковой техникой, в СССР был учрежден День танкиста. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 июля 1946 года. До 1980 года этот праздник отмечался 11 сентября, а в 1980 году указом Президиума Верховного Совета СССР была установлена новая дата празднования – второе воскресенье сентября. На протяжении всей своей истории данный профессиональный праздник является одним из наиболее почитаемых праздничных дней в войсках. Некоторое время в период с 1940-х по 1950-е годы в крупных городах Советского Союза День танкистов даже отмечался торжественным продвижением танковых колонн по городу и салютом. Сегодня танковые войска Вооруженных сил России, как род войск в сухопутных войсках Вооруженных сил, являются главной ударной силой этих войск и мощной средством вооруженной борьбы. Они предназначены для решения наиболее важных задач в различных видах военных действий. 13 сентября 1960 года состоялся первый симпозиум по бионике, который официально закрепил рождение новой науки. Бионика от греческого «бион» — элемент жизни, наука, пограничная между биологией и техникой, решающая инженерные задачи на основе анализа структуры и жизнедеятельности организмов. Бионика тесно связана с биологией, физикой, химией, кибернетикой и инженерными науками, электроникой, навигацией, связью, морским делом и другими. Прародителем бионики считают Леонардо да Винчи, которому принадлежит идея применения знаний о живой природе для решения инженерных задач. Его чертежи и схемы летательных аппаратов, например, орнитоптер, были основаны на строении крыла птицы. То есть он пытался построить летательный аппарат с машущими крыльями. В наше время по чертежам да Винчи неоднократно осуществляли моделирование орнитоптера. Бионика – прикладная наука, ее основу составляют исследования по моделированию различных биологических организмов, которые осуществляют на радиоэлектронной, электролитической, пневматической и других физико-химических основах.
6: 13 сентября свой профессиональный праздник отмечают мастера расчески и ножниц, парикмахеры. Кстати, люди данной профессии отмечают несколько профессиональных праздников. Парикмахеры также отмечают Международный день красоты, а еще по традиции вместе с другими представителями сферы услуг и День работников бытового обслуживания населения. Считается, что первые профессиональные цирюльники появились в Древнем Египте. Они обслуживали главным образом фараонов и их жен, красили, стригли волосы, сооружали из них сложные прически, которые сейчас можно увидеть на сохранившихся рисунках. У древнеегипетских парикмахеров были даже специальные инструменты, напоминающие современные бритвы и ножницы. Первые салоны по уходу за собой появились в Древней Греции. Знатные дамы могли привести здесь в порядок свои волосы и ногти. Известно, что каждую процедуру проводил отдельный человек, специально обученный раб. Новый этап в развитии парикмахерское ремесло получило в конце 19 века, когда появились первые профессиональные школы парикмахерского искусства, по окончании которых даже выдавались официальные дипломы. Само же слово «парикмахер» немецкого происхождения происходит от термина, который означал «мастер, изготавливающий парики». Впрочем, в Германии это слово уже не используется и считается устаревшим.
4: А в этот день события, ставшие

0: Реклама успешна лишь тогда, когда она обращена непосредственно к сердцу и разуму потребителя.
1: Джеффри Итомер.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 19-20 сентября. Имперский Могилев и Королевский Гомель. 14 500 рублей. 19 сентября. Завидово Аква и СПА. Новый и самый современный аквапарк в России. 9250. 19 сентября и 22 ноября. Паломничество к Матронушке. 5000. 19-20 сентября. Аквапарк Лебяжий в Минске. 15 700. 20 сентября. Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка 6900. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург. Праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. 26 сентября Тверь плюс Ржев. Теплоходная прогулка. 26 сентября Вихляндия и Оптина-Пустынь. 27 сентября Парк Патриот и музейная площадка номер 1 с техникой. 27 сентября Истра. Новый Иерусалим. Савино-Старожевский монастырь. 27 сентября усадьба Лесли. Экскурсия по территории, интерьером усадьбы, чаепитие, мастер-класс, рисунок кофе. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донора. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: кто сказал, что надо бросить песни на войне?
1: Пусть любое сердце бросит музыки вдвойне.
2: Песня на войне.
3: Добрый день, дорогие друзья. Это проект «Песня на войне». Меня зовут Андрей Бороздин. Как по мне, так самым классическим детским рисунком должен быть солнечный

вокруг с небом вокруг. Ну, с небольшими вариантами. Приветствуются море, деревья и члены семьи вместе с домашними питомцами. Но реалии таковы, что во многих точках земного шара дети рисуют совсем другое, то, что видят вокруг себя. А видят они ужасы войны. Открывает выпуск Сергей Паровой с песней как раз на эту тему.

0: Привет, Россия! Я Сергей Нехаенко, и я представляю вашему вниманию свою новую песню «Черное море». Всем добра и хорошего настроения.
1: Мы встречаем новый рассвет, мы встречаем новое время. Здесь для нас неизвестного нет, хоть и ждут нас с тобой перемены. Мы не знаем, с кем будем потом, хотя знаем, с кем будем сегодня. Мы не пьем напитки со льдом и не гасим нас пламя природное.

0: Песня на войне.
1: Помнится, у Эриха Марии Ремарка был роман «На Западном фронте без перемен» о Первой мировой. Тяжелая, надо признать, вещица. В предисловии Ремарк говорил: «Эта книга не является ни обвинением, ни исповедью. Это только попытка рассказать о поколении, которое погубила война, тех, кто стал ее жертвой, даже если спасся от снарядов». Новинка от Акима Апачева и Дигоры тоже называется «На Западном фронте без перемен», но уже в ней правда войны 21 века. По сути, Третьей мировой.

0: который открывает двери к реальным покупкам.
1: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». ПАО «Дорогобуш» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность предоставления жилья, доплата за аренду жилья. Участие в корпоративной ипотечной программе. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
3: Ангелов привыкли изображать упитанными, благообразными и с крылышками. Это, так сказать, классические ангелы. Как же выглядят ангелы смерти, я не знаю. Возможно, ответ есть в песне Александра Борзенко, которая так и называется «Ангелы смерти».

Я сейчас держись, братишка, голос ангела шептал. На траве лежал мальчишка и тихонько умирал. Не стонал и не ругался, был он ранен тяжело. Ангел все равно старался, хоть и было нелегко.

Да везем, держись, братишка. Голос ангела кричал. И тащил медбрат парнишку, по щекам его хлестал. Алой струйкой кровь катилась прям на землю по броне. Где-то жизнь еще ютилась, хоть глаза и в пелене.

течет между лопаток, и не спят уже три дня. Ангелы из медсамбатов здесь творили чудеса. Вот и все, зашил, заштопал, ангел тихо прошептал и в соседний бокс потопал. Кто-то там от ран стонал.

0: Песня на войне.
1: Сплав народных мотивов с современными ритмами – давно известная формула успеха. Вот вам очередное доказательство. Вантарам, Элай, Аристократ, Игорь Тоника и Неплох. Бойся, бойся.

скажите всем в чужих краях, что Русь жива. Пусть без страха жалуют к нам в гости, но если кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет. На том стоит и стоять будет русская земля.

0: кто сказал, что надо бросить песни на войне? Пусть любое сердце бросит музыки вдвойне.
1: Песня на войне.

0: решение проблем.
1: Филипп Котлер.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.

Сейчас, когда от обилия военных и псевдовоенных шевронах ломятся полки магазинов и страницы маркетплейсов, есть такие, что не каждый может себе позволить. Ну, в принципе, носить. На одном из таких надпись «Работаю по удаленке» и нанесена сетка снайперского прицела. Понятно, что право носить такие имеют немногие. Продолжит выпуск «Антарес» с песней «Снайпер».

меня. Я такой же, как ты. Ты такой же, как я.

я решился родине помочь. В военкомате мне сказали нет, кричали возраст, не подходит он. Я крепко на своем стоял, и записали к добровольцам в батальон.

0: здесь 500-х нет. Знай, мы зовемся ДРО. У нас здесь 500-х нет.
1: Простота слога, ясность мысли. Вот залог успеха любой рекламы.
2: Сергей Есенин.
3: Реклама. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
2: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-912-712-105.
1: Песня на войне.
4: Ну и в завершении бессмертная классика, бессмертный голос. Быть добру. Это была программа «Песня на войне». С вами был Андрей Бороздин.
5: Вдоль обрыва

0: сказал, что надо бросить песни на войне?
1: Пусть любое сердце бросит музыки вдвойне.
2: Песня на войне. Радио «Инфинити».

0: имели похожие на ножницы приспособления и различные виды расчесок и гребни для волос. День парикмахера не отмечается на государственном уровне, но, безусловно, этот праздник – очередной повод порадоваться и отдать дань любви и уважения людям, в совершенстве владеющим этим ремеслом. Без них было бы скучно жить в мире постоянных стрессов, они словно раскрашивают, но по-своему, нашу жизнь. Если у вас есть свой мастер, то вам сильно повезло, а если нет, ищите его немедленно, потому что он сможет менять вашу судьбу, и как психолог в том числе. Женщины, равно как и мужчины, из салона красоты зачастую выходят с поднятой самооценкой, потому что выглядят свежо, красиво, по-новому. От этого поднимается настроение и появляется уверенность в себе.
1: Радио нашего города. Радио Infinity.

0: покупателя.
1: Уин Кэмпбелл.
0: Реклама. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся, поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется: электросварщик, зарплата от 80 тысяч рублей, уборщица, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет, доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-18-45. Поселок Верхний Непровский, улица Советская, дом 30. Ремонтно-строительная фирма «Омега». Телефон 8-910-722-18-45. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
2: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Радиостанция «Инфинити».

0: Радио Инфинити. Время загадывать желание.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: секрет удачной рекламы – умение услышать скрытые мечты публики.
1: Пауло Коэльо.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
4: Радио Инфинити.

Даже теперь все те, кто носил на руках, каждый, кто не цел, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом

0: Если не понравится первое впечатление, второго шанса может не быть.
1: Скотт Адамс.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 19-20 сентября. Имперский Могилев и Королевский Гомель. 14 500 рублей. 19 сентября. Завидово Аква и СПА. Новый и самый современный аквапарк в России. 9250. 19 сентября и 22 ноября. Паломничество к Матронушке. 5000. 19-20 сентября. Аквапарк «Лебяжий» в Минске. 15 700. 20 сентября. Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка 6900. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург. Праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. 26 сентября Тверь плюс Ржев. Теплоходная прогулка. 26 сентября Вихляндия и Оптина пустынь. 27 сентября Парк Патриот и музейная площадка номер 1 с техникой. 27 сентября Истра. Новый Иерусалим. Савино-Сторожевский монастырь. 27 сентября усадьба Лесли. Экскурсия по территории, интерьером усадьбы, чаепитие, мастер-класс, рисунок кофе. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист, рентгена, гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донора. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
7: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68-71-45 и 22-15-22.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
0: «Радио Инфинити».

0: Московской области 17 часов.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте.
3: В понедельник, 14 сентября, ожидается ночью и утром облачная погода, во второй половине дня переменная облачность, без осадков, ветер переменных направлений слабый. Давление 745 мм, меняться не будет. Температура воздуха ночью 7-9, а днем 17-19 градусов тепла. Такая же погода ожидается во вторник и в среду, во вторник днем до плюс 19 без осадков, в среду 18-20 и также дождей не ожидается. В четверг потеплеет до плюс 21, вечером возможно небольшие дожди.
1: Погода на Infinity.

0: отличается ваша реклама от конкурентов, тем легче запоминается именно ваш товар.
1: Хельмут Кох.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити».
5: За удачу!

0: детали делают рекламу уникальной и надолго остаются в сознании аудитории. Реклама.
1: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
2: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Новости спорта. На открытом чемпионате США Елена Рыбакина впервые победила в финале, обыграв в трех партиях Арину Соболенко. В мужском одиночном разряде Карен Хачанов завершил выступление на турнире в полуфинале, проиграв в трех партиях Александру Звереву из Германии. В воскресенье Зверев поборется за главный приз с американским теннисистом Беном Шолтоном, который в четырех сетах выиграл у соотечественника Фрэнсиса Тиафо. В финале US Open среди девушек россиянка Анна Пушкарева уступила первой ракетке мира среди юниоров Синьчжань Сунь. Матч завершился со счетом 6-4, 4-6, 6-0 в пользу теннисистки из Китая. Напомним, что эти же соперницы играли в финале юниорского Уимблдона, и тогда Пушкарева взяла верх. Хоккеисты московского «Спартака» держали свою самую крупную победу за всю историю выступления в континентальной хоккейной лиге. Красно-белые со счетом 8-0 выиграли на своей площадке у «Северстали» и в западной конференции находятся в лидирующей группе команд. Следующая игра у «Спартаковцев» – выездная в Магнитогорске против «Металлурга». В других матчах КХЛ один из лидеров регулярки «СКА» на выезде со счетом 1-0 обыграл «Сочи». Хабаровский «Амур» добился первого успеха в новом сезоне, переиграв в гостях 3-1 «Барыс». И принципиальнейший матч одноклубников московских и минских «Динамовцев» завершил со счетом 3-2 «Бубулитом». Сильнее оказалась в этот раз московская «Динамо». В молодежной хоккейной лиге действующий обладатель Кубка Харламов Ярославский «Локо» сделал первую осечку, уступив в гостях со счетом 2-3 в Череповце «Алмазу». В следующие выходные «Локо» дважды сыграет с молодежной командой московского «Динамо». В российской премьер-лиге московские «Динамовцы» принимали Оренбург и смогли взять верх со счетом 1-0, забив мяч на последней минуте матча. Это при том, что в начале второго тайма игрок столичной команды Максим Осипенко не реализовал пенальти. Гости в компенсированное к матчу время получили две красные карточки и доигрывали встречу в девятером. Чемпион «Зенит» сыграл дома с «Локомотивом» и, уступая после первого тайма один мяч, забил два во втором и выиграл со счетом 2-1. ЦСКА потерял важные турнирные баллы, сыграв на своем поле 1-1 с «Рубином». Воронежский «Факел» был близок к первой победе в чемпионате, ведя дома с разницей в два мяча с «Балтикой», упустил победу уже в компенсированное время. Итог 2-2, ничья. Баскетболисты ЦСКА в Турции на так называемом «Глория Кап» провели матч с местным клубом «Тофаш», который возглавляет бывший тренер армейцев Эмил Райкович из Северной Македонии. ЦСКА проиграл 91-102. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: путь создать уникальную рекламу, прислушаться к своим клиентам и покупателям.
1: Лора Вайс.
2: Реклама. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, тушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
3: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
4: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Производство «Лада Азимут» стартует 18 сентября. Об этом рассказал один из дилеров «АвтоВАЗа». На заводе информацию пока не подтвердили. Напомним, «Азимут» — это первый собственный кроссовер «Лады». Ряд опций на нем «АвтоВАЗ» внедряет впервые. Например, панорамную крышу, боковые шторки безопасности, двухзонный климат и не только. Полноприводный Tenet Plus L6 поступит в продажу в конце года. У него будет более мощный двигатель на 150 лошадиных сил и 7-ступенчатый робот. Аналогичную технику ранее получил другой полноприводный кроссовер холдинга AGR Dzhelland J6. Цены пока неизвестны. Расширит ли комплектацию, пока тоже не сообщается. Dzhelland впервые вошел в топ-10 российского рынка. В августе продали 2356 машин. Этого хватило для 10-го места с небольшим отставанием от Toyota и Mazda. Их возят параллельным импортом. Самой популярной маркой в России остается Lada. На второй строчке идет Havail, на третьей с небольшим отставанием Tenet. 10 лет назад 500 лошадиных сил казались уделом владельцев элитных суперкаров. Сегодня этой мощностью никого не удивишь. Такой табун есть под капотом у каждого владельца кроссоверов Voya, Lisian и Way. Таких машин на улицах крупных городов десятки тысяч. Но нужны ли 500 лошадиных сил тем, кто по пробкам ездит на машине только из дома на работу? Вопрос на обсуждение в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, не гвоздя вам ни жезла.

Сегодня день парикмахера. Древнейшая профессия мастера расчески и ножниц, людей скорее искусства, чем ремесла, насчитывает в России более 200 тысяч человек. Кроме дня торговли, парикмахеры решили отмечать свой собственный праздник, хотя истоки его неизвестны. По всей стране расположено более 70 тысяч парикмахерских, салонов красоты, и постоянно возникают новые и новые. За тысячелетия история цирюльников, начиная с Древнего Египта, никогда не прерывалась. Еще в те далекие времена парикмахеры, причесывающие египетских женщин, имели похожие на ножницы приспособления и различные виды расчесок и гребни для волос. День парикмахера не отмечается на государственном уровне, но, безусловно, этот праздник – очередной повод порадоваться и отдать дань любви и уважения людям, в совершенстве владеющим этим ремеслом. Без них было бы скучно жить в мире постоянных стрессов, они словно раскрашивают, но по-своему, нашу жизнь. Если у вас есть свой мастер, то вам сильно повезло, а если нет, ищите его немедленно, потому что он сможет менять вашу судьбу, и как психолог в том числе. Женщины, равно как и мужчины, из салона красоты зачастую выходят с поднятой самооценкой, потому что выглядят свежо, красиво, по-новому. От этого поднимается настроение и появляется уверенность в себе. Infinity.

0: рекламе не словам, а ощущениям, которые вызывают образы и смыслы.
1: Гретчен Рубин.
2: Реклама. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся, поселок Верхний Днепровский, записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется: электросварщик, зарплата от 80 тысяч рублей, уборщица, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-18-45. Поселок Верхний Днепровский, улица Советская, дом 30. Ремонтно-строительная фирма «Омега». Телефон 8-910-722-18-45. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
3: Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Днепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-59.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Диско-дискотека «Ретро».

0: навязывает человеку мечту, которую он хочет осуществить.
1: Федор Достоевский.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
5: Диско-дискотека ретро.

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: Во второе воскресенье сентября в России отмечается День танкиста, профессиональный праздник танкистов и танкостроителей, который ведет свою историю с советских времен. После окончания Второй мировой войны и вознаменования больших заслуг бронетанковых и механизированных войск в разгроме противника в годы Великой Отечественной войны и за заслуги танкостроителей в оснащении вооруженных сил страны бронетанковой техникой, в СССР был учрежден День танкиста. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 июля 1946 года. До 1980 года этот праздник отмечался 11 сентября, а в 1980 году указом Президиума Верховного Совета СССР была установлена новая дата празднования – второе воскресенье сентября. На протяжении всей своей истории данный профессиональный праздник является одним из наиболее почитаемых праздничных дней в войсках. Некоторое время в период с 1940-х по 1950-е годы в крупных городах Советского Союза День танкистов даже отмечался торжественным продвижением танковых колонн по городу и салютом. Сегодня танковые войска Вооруженных сил России, как род войск в сухопутных войсках Вооруженных сил, являются главной ударной силой этих войск и мощной средством вооруженной борьбы. Они предназначены для решения наиболее важных задач в различных видах военных действий. 13 сентября 1960 года состоялся первый симпозиум по бионике, который официально закрепил рождение новой науки. Бионика от греческого «бион» — элемент жизни, наука, пограничная между биологией и техникой, решающая инженерные задачи на основе анализа структуры и жизнедеятельности организмов. Бионика тесно связана с биологией, физикой, химией, кибернетикой и инженерными науками, электроникой, навигацией, связью, морским делом и другими. Прародителем бионики считают Леонардо да Винчи, которому принадлежит идея применения знаний о живой природе для решения инженерных задач. Его чертежи и схемы летательных аппаратов, например, орнитоптер, были основаны на строении крыла птицы. То есть он пытался построить летательный аппарат с машущими крыльями. В наше время по чертежам да Винчи неоднократно осуществляли моделирование орнитоптера. Бионика – прикладная наука, ее основу составляют исследования по моделированию различных биологических организмов, которые осуществляют на радиоэлектронной, электролитической, пневматической и других физико-химических основах.
2: 13 сентября свой профессиональный праздник отмечают мастера расчески и ножниц, парикмахеры. Кстати, люди данной профессии отмечают несколько профессиональных праздников. Парикмахеры также отмечают Международный день красоты, а еще по традиции вместе с другими представителями сферы услуг и День работников бытового обслуживания населения. Считается, что первые профессиональные цирюльники появились в Древнем Египте. Они обслуживали главным образом фараонов и их жен, красили, стригли волосы, сооружали из них сложные прически, которые сейчас можно увидеть на сохранившихся рисунках. У древнеегипетских парикмахеров были даже специальные инструменты, напоминающие современные бритвы и ножницы. Первые салоны по уходу за собой появились в Древней Греции. Знатные дамы могли привести здесь в порядок свои волосы и ногти. Известно, что каждую процедуру проводил отдельный человек, специально обученный раб. Новый этап в развитии парикмахерское ремесло получило в конце 19 века, когда появились первые профессиональные школы парикмахерского искусства, по окончании которых даже выдавались официальные дипломы. Само же слово «парикмахер» немецкого происхождения происходит от термина, который означал «мастер, изготавливающий парики». Впрочем, в Германии это слово уже не используется и считается устаревшим.
0: А в этот день события, ставшие

0: сообщение не пытается угодить всем. Оно точно попадает в сердце вашего покупателя.
1: Джонатан Ив.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 19-20 сентября. Имперский Могилев и Королевский Гомель. 14 500 рублей. 19 сентября. Завидово Аква и СПА. Новый и самый современный аквапарк в России. 9250. 19 сентября и 22 ноября. Паломничество к Матронушке. 5000. 19-20 сентября. Аквапарк «Лебяжий» в Минске. 15 700. 20 сентября. Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка 6900. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург. Праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. 26 сентября Тверь плюс Ржев. Теплоходная прогулка. 26 сентября Вихляндия и Оптина пустынь. 27 сентября Парк Патриот и музейная площадка номер 1 с техникой. 27 сентября Истра. Новый Иерусалим. Савино-Сторожевский монастырь. 27 сентября усадьба Лесли. Экскурсия по территории, интерьером усадьбы, чаепитие, мастер-класс, рисунок, кофе. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию до. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

0: Тюменской области 19.00.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте.
3: В понедельник, 14 сентября, ожидается ночью и утром облачная погода, во второй половине дня переменная облачность, без осадков, ветер переменных направлений слабый. Давление 745 мм, меняться не будет. Температура воздуха ночью 7-9, а днем 17-19 градусов тепла. Такая же погода ожидается во вторник и в среду, во вторник днем до плюс 19 без осадков, в среду 18-20 и также дождей не ожидается. В четверг потеплеет до плюс 21, вечером возможно небольшие дожди.
1: Погода на Infinity.
4: Диско-дискотека ретро. Диско-дискотека ретро.

0: измеряется не количеством просмотров, а числом продаж.
1: Патрик Хантер.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф.
3: ПАО «Дорогобуш» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, водителя грузового парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
2: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: Хорошая реклама та, которая заставляет вас захотеть попробовать продукт немедленно.
1: Давид Абрахамсон.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Цех полимерной продукции ПАО «Драгобуш» приглашает на работу сварщика пластмасс, печатников лексографской печати, наладчика машин и автоматических линий, машиниста гранулирования пластических масс. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-97-40 и 8-910-722-58-05.

0: Новости спорта.
1: Представляющий Казахстан Елена Рыбакина, теперь уже де-факто первая ракетка мира, впервые пробилась в финал открытого чемпионата США, где сыграла с экс-первой ракеткой мира Ариной Соболенко, чемпионкой US Open двух последних лет. Рыбакина выиграла в трех сетах и сходу стала победительницей турнира. На чемпионате мира по баскетболу среди женских команд сборная Франции за всю историю турнира впервые вышла в финал, уверенно обыграв со счетом 86-64 немецких баскетболисток. В другом полуфинале встречались США и Испания. Американки смогли добиться успеха с небольшим преимуществом 76-66 и в пятый раз подряд на мундиалях выступят в главном матче соревнований. На нынешнем чемпионате Европы по волейболу среди мужских команд не перестает удивлять сборная Украины, которая во всех трех турах одержала победы, причем накануне обыграв вице-чемпиона мира Болгарию в четырех партиях. Что касается фаворитов, то в трех партиях Италия обыграла Грецию, Франция – турецких волейболистов, а Польша – Израиль. Чемпионы английской премьер-лиги футболисты Арсенала продолжают побеждать в каждом матче, а позади уже четыре тура. Канониры на чужом поле взяли верх 1-0 над Сандерлендом. Интересно, что футболисты Сандерленда во втором тайме при счете 0-0 не смогли реализовать 11-метровый. Халл-Сити, от которого такой прыти не ожидал никто, наверное, в этом туре встречался в Лондоне с Челси. Гости нахватали большое количество желтых карточек, но матч смогли завершить ничью 2-2. Астон Вилла потерпела третье поражение в четырех играх, на этот раз проиграв дома 1-2 Ноттингему. В ничью 0-0 сыграли Тоттенхэм с Эвертоном и Ливерпуль с Фулхэмом. В испанской Ла-Лиге после неожиданного проигрыша в прошлом туре Бетису мадридский Реал с удвоенной энергией провел матч против гостей из Рая Вальекано и победил со счетом 4-1. Мбаппе в этой игре забил два мяча и сделал голевую передачу. В итальянской серии А один из лидеров Милан смог отыграться в гостях с Лацио с 0-2. Встреча завершилась в ничью 2-2. В саудовской Пролиге чемпион Аль-Наср с Роналду в составе не смог обыграть команду Аль-Халидж, которая еще не одержала ни одной победы в нынешнем чемпионате. Итог встречи 1-1. Роналду не забивал в этой игре, и Аль-Наср пока замыкают тройку сильнейших турнира. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: никто не сомневался в покупке.
1: Виктор Папаник.
2: Реклама. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
3: Диско-дискотека ретро.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
1: Диско-дискотека ретро.

0: творческий подход в рекламе позволяет превратить обыденный продукт в объект желаний и восхищения. Реклама.
1: Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселке Верхний Днепровский. Записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется: электросварщик, зарплата от 80 тысяч рублей, уборщица, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-18-45. Поселок Верхний Днепровский, улица Советская, дом 30. Ремонтно-строительная фирма «Омега». Телефон 8-910-722-18-45. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. ПАО «Драгобуш» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность предоставления жилья, доплата за аренду жилья. Участие в корпоративной ипотечной программе. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
2: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити».

0: рекламой – это творческий процесс, требующий постоянного вдохновения и саморазвития.
1: Дмитрий Менделеев.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
4: Ремонтно-механическое производство ПАО «Драгобуж» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ планирует установить на Ниву Тревел новый салон. Это произойдет ориентировочно через 2-3 года. Нынешний салон разрабатывали еще в 90-е годы. После этого он менялся только косметически. Детали будущего обновления пока неизвестны, но можно предположить, что архитектуру разработают с нуля, а не просто обновят нынешнюю. Концерн Чанган анонсировал новый кроссовер Dipel S09. Это самая крупная модель в линейке бренда и очередной конкурент L9. Новинка оснащается гибридным двигателем, полным приводом, 5- или 6-местным салоном. Список опций соответствует премиум-классу. Цены и комплектации пока неизвестны, продажи пока тоже не начались. Хавейл H9 начали выпускать в России. Производственной площадкой стал завод «Автотор» в Калининграде. Технически машины российской сборки не отличаются от китайских. Под капотом хорошо знакомый бензиновый турбодвигатель и 8-ступенчатый автомат. Дополнительно машины получат зимние пакеты и антикор-обработку кузова. Недавно в России стартовали продажи нового Tenet T4L. Салон у него почти тот же, что у обычной четверки. В отличие от многих современных моделей, здесь есть физические клавиши, а экран мультимедийки не выглядит как ноутбук. Пространство в машине больше, чем в обычной четверке, а багажника хватит на несколько чемоданов для поездки в отпуск. Подробнее о новом Tenet T4 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: четче сформулировано рекламное предложение, тем быстрее клиент принимает решение о покупке.
1: Анна Гавальда.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 19-20 сентября. Имперский Могилев и Королевский Гомель. 14 500 рублей. 19 сентября. Завидово Аква и СПА. Новый и самый современный аквапарк в России. 9250. 19 сентября и 22 ноября. Паломничество к Матронушке. 5000. 19-20 сентября. Аквапарк Лебяжий в Минске. 15 700. 20 сентября. Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка 6900. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург. Праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. 26 сентября Тверь плюс Ржев. Теплоходная прогулка. 26 сентября Вихляндия и Оптина пустынь. 27 сентября Парк Патриот и музейная площадка номер 1 с техникой. 27 сентября Истра. Новый Иерусалим. Савино-Сторожевский монастырь. 27 сентября усадьба Лесли. Экскурсия по территории и интерьерам усадьбы, чаепитие, мастер-класс, рисунок кофе. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуется контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию дома. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
7: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.

0: Погода на Infinity.
1: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В понедельник, 14 сентября, ожидается ночью и утром облачная погода. Во второй половине дня переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Давление 745 миллиметров, меняться не будет. Температура воздуха ночью 7-9, а днем 17-19 градусов тепла. Такая же погода ожидается во вторник и в среду. Во вторник днем до плюс 19 без осадков. В среду 18-20 и также дождей не ожидается. В четверг потеплее до плюс 21. Вечером возможно небольшие дожди.
0: Погода на Infinity.

0: реклама находит баланс между информативностью и привлекательностью.
1: Эрик Райс.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.

0: должен становиться частью повседневной жизни ваших покупателей.
1: Ганс Циммер.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Радио Инфинити».

0: самые эффективные рекламные лозунги просты, понятны и глубоко откладываются в памяти.
1: Фрэнк Лунц.
2: Реклама. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте, всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков, всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
4: Радио Инфинити.

Come on, come on.

0: Смоленской области 2 часа ночи.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.